0: В сентябре она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без писка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
1: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам. И все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну с большей вероятностью ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
0: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентной эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
2: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
3: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный. Безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно. И Кынев, и Кац в каком-то смысле правы. Но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году. Да, высоковато, но так, в серединке. «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами. Эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос. Они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
2: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
4: Сам для себя, конечно, нет. Люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас общество в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом. У них-то как раз никаких иллюзий.

0: По этому поводу нет, они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса, да. Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать, да. И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим, ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем, да. И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять, они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них, да. Поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там «Единой России», там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют, да, то есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено, да, вот, и не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
1: А если важно, вот, чтобы поэтому на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
0: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, есть понятие, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну, совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там, образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, А эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну, вот и все. Ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну, хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту, да, и это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
1: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизации, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
2: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
3: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
2: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек. Еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах. Рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
4: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
2: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
5: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция, о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
2: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
6: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
0: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит, после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
6: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
0: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
6: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
0: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, что бы то ни было изменить. Они переписали правила, да? Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да? Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться. Так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 85-91. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется поэтому в направлении какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
6: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?
0: Выборы, президентские последние 24-го года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам. Ну, то есть, каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
6: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом. А он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование. Вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. пророчестве. Вот на самом деле научно доказанный эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
2: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
1: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
2: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
1: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
2: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
2: Вы часто пишете про некрояз. Язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
2: Это все из-за страха?
1: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
2: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
2: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
1: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
2: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
1: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
2: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
1: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой / Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
2: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
1: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
2: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
1: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
2: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
1: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
2: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
1: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
2: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
1: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском как бдительность.
2: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
1: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
2: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
1: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
2: Ну хорошо, как бы, извините, давайте тогда... Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
1: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
2: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
1: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, по крайней мере, объясняют, что такое Рамадан. То есть, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и не делает тебя центром мира.
2: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
1: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, она единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
2: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
1: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и книжка про это вот сейчас выйдет в сентябре, в октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
2: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
1: Опять же, здесь надо было пригласить бы демографа. Но потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, все остальные попытки этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
2: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
1: Понимаете, нельзя... вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную? Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И эта вилка очень важна. Образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
2: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
1: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу, говорить громко. Это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, на как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
2: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
1: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
2: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
1: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
2: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
1: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
2: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
1: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учат французский, нидерландский, английский и так далее. Они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально. Потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся. У них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
2: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
1: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
2: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
1: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, девять. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала считать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет. Широко использовалось открытое для манипуляции электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат неизменно проходившей в Думу партии «Справедливая Россия» колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимо международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
4: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута

0: каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
2: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщения о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть и пылающие прямо в момент съемки грузовики, и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют Новороссия, очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков, он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. И там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP1, «Майя», «Бобер», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа, волна «Купол Гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалось сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова, она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
1: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлон, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и, возможно,

0: возможности использования пятой статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны. Я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных, гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми и я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5 статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под пятую статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия Die Linke, а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент Ландтаг заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии, ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии? И Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы катастрофа.
1: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация красного Берлина. То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ, в общем-то, всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германия интересна, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
1: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония-Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать. С другой стороны, не очень понятно, что дальше. Потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. Политика CNN и MS Now, в свою очередь, заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни – предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментарии в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, и еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
2: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, вот это соотношение толстовское, да, вот этот числитель-знаменатель, что человек — это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель — то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот это вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». «Моя работа». Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с якутом. Гениальную. Это было, кажется, это было без позора. Это было не стыдно. Это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста. Вполне пристойно. Про роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно. Не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задает вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там? Например, боже мой, да? Какое творчество? «Моя работа», — говорил Герт. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герт с его представлениями, с его этикой запредельный. Герт, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал, как одного из людей, которые спасли ему жизнь, вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, а его способность к трезвой оценке он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого вот, свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки. То, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации. Когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место. Вот в этом смысле. Он не мог струсить. Он вступался. А его представление о вообще человечестве... Ну, это до слез. Одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело. И у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: «Витя, Витя, нет». А он меня утешал, успокаивал. Он говорит: «Они не посмеют этого сделать. Не посмеют». А я спросил, почему, собственно. Я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьев Ильич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал: «Ну, тогда никто не подаст им руки». И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное, рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше, и действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма. И люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отцов, Зиновьев Ильич. Как он это переносил, как он прощал, да, какой он был. Вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
0: Виктор Шендерович, у Зиновия и Герте сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
5: Когда тебя вчера, позавчера, позавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары.
6: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
7: Эта тема вечная. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена. И мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
6: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
5: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали. Обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись, потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, а от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты че охренел? Берет, прям выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам, собственноручно, начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
6: философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящий не видит его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
5: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, потому что есть камеры, например, по 40 человек. Есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально. Смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
8: Кто не работает, тот не ест.
9: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
8: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
5: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство всиновское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
10: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
5: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
6: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
5: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да? Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
11: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз, погрейся.
12: Хорошо, пошла. Отлично.
5: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормально, эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все. Проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
6: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Каким вам представляется будущее России?
14: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
15: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
16: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Я туда, меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, значит, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому. Говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, там, впятером, за руки, за ноги. Перевернули перед очком, перед унитазом. Перевернули головой вниз. Ну, я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Ну, конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали, и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня, значит, в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь вот не нарушать, там вот это все. Ну, думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки. Я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники. И так бы как бы руководят, да, кто что должен писать. Ну, я начал писать то, что не видят, как бы, что именно. А я писал, значит, начальнику заявление от такого-то. Значит, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Но вот это все я дописал, успел. Он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и вот здесь вот я ему просто вручаю, вот так встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе приема пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. Ну, как бы при всех все это как бы публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Вот как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня, ну, обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, ну, по коридору. Есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Ну, мне там ответили ребята: да, сидим, вот так-так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Ну, в общем-то, они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, прям буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, значит, заходи, там в коптерку какую-то меня с собой пригласил, там чай мне, кофе, там, я не знаю, шоколад, печенье. Говорит: вот так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю: да. Ну, это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит: а что тебя не устраивает? Я говорю: да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. Ну и начались вот эти разговоры: да хватит, да прекращай, да все будет нормально, да, мы погорячились, вот они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, вот такой жалобщик, с ним надо там как-то вот в оба, подстрекатель, ну и прочее. Жалобщик, короче, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Ну и начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку. Пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он, начальник, сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко прям. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужа крови, жду, пока потеряю сознание. Там, я, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор, а я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А этот еще здесь, куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты... я еле иду, куда какие руки, ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него. Ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял. Меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли. Я им рассказал, почему я, у меня голодовка. Да, что я требую. Прокурору там какие требования. Поначалу я так понял. Они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай, туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие под дашком снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: Женю Радиос.
13: Lekiam į.
14: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
13: Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Rimvydas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvydai.
15: Labą dieną.
13: Taip iškart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
15: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
13: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja,
15: baigit šitą dalyką daryti. Ir kol neišjungtas saugos diržo ženklas, taip.
13: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
15: Iš tikrųjų, taip. Ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdu, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palydovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybės suspėti į kitą skrydį.
13: Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm mūsų saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu taip. Kažkur nuo oro uosto. Ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba?
15: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išeini iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuomet, kadangi jeigu tu jau esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminamą šviežią maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalys nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi na, visur buvo savų iššūkių, o Tailande ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą. Ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė. Nie karto nebuvo jokių sunegalavimų. Ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste. Bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
13: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
15: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėją su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau nei, na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstrigti su automobiliu.
13: Tau teko taip važiuoti?
15: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka ta šalma dėtis, todėl kad mano šukuosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakarieniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt 1-1.5 valandos strikti kamščiuose.
13: O saugiai jaučiasi tokia kelionė? Ar reikia šiek tiek įprasti?
15: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip iš šonus ir nesidaryti, ar užklius tau kas nors už kojų čia, ar trenksiesi kur nors su keliu ar ne, o tiesiog pasitikėti vairuotoju. Tai tuomet viskas būna gerokai lengviau. Tarp kitko, kalbant apie tas spūstis, tai visuomet Bankoką pateikiu kaip pavyzdį tiems, kurie skundžiasi mūsų Vilniaus kamščiais, galbūt nebūtinai.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Добрый день, говорит Радио Свобода.
1: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
3: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ. Это будем использовать.
4: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки. Что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета?
5: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно?
3: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
4: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
5: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
6: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
7: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
6: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
8: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
9: Пока россияне приходили в себя после 3 дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
3: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
9: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
10: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
9: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
3: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот, я думаю, что это в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
9: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
11: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
9: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы работы банка. Кроме того, ставка может наоборот подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
11: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитывала. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
9: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
0: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
9: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею с льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
6: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
12: Добрый день.
6: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
12: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нет их списки затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только я не повышаю цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
6: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы, ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги наладить оборону?
12: Нет, там это довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику. А затраты на это включают в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
6: Вот как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах электроэнергию, расходов на безопасность. Ну, три новости утверждают, что это не коснется ценников. Ну, здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября ждет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но, продолжая вот обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии, между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
12: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56% всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, и мобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал значит, такой доклад «Семь столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка, чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь, иностранные инвесторы никакие деньги не дают, Китай не помогает, у российского бизнеса денег мало, у него с прибылью совсем паршиво, многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
6: Дилетантский вопрос. А почему бюджет верстался под нефть по 50 долларов за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
12: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что, ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопль. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены. Но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие

0: Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
1: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
2: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе в предыдущие годы мы старались, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
0: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если следовать этому предупреждению Силуанова?
3: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26%, и даже 27%. Кто-то написал, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, у Минфина, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
0: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно уже, года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
4: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20

0: До сентября украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
1: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
0: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что 3 из 6 крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти 6 крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию – Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
0: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
3: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
0: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом. До 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли. Правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
4: Но дело в том, что в России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европа, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но он в очень небольших количествах.
0: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
3: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
0: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
5: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
6: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
5: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, скрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие, например?
4: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
3: вот
4: долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что ее уже тогда не
4: давали. Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
3: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
4: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме, общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
3: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
4: Слушайте, большое. Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
3: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
4: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, можно сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
3: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тавр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
4: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да. Ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
3: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
4: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
3: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
4: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
3: Да-да-да, ничуть не уступающим
4: это
3: большому кино.
4: Ничуть
3: абсолютно
4: не уступающему, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
3: ну, да, 26 лет, собственно, да.
4: 26 лет
3: уже, да.
4: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора, да, да, «Шоураннеров», да, да. Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах изданных либо Marvel'ом, либо,
3: да, либо
4: DC. Да. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». Угу. И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
3: да, да,
4: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
3: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
3: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
4: да,
3: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король Лев», это все в рамках одного года.
4: Последний великий год кинематографа — это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
3: да, да, да,
4: «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб». Но
3: это тоже уже 27 лет с тех пор.
4: Да, да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
3: А вот вы, когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
4: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный. Для меня.
3: Значит, он вас не зацепил,
4: ну,
3: не захватил.
4: Да, я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают. Я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
3: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но, ну, если так уж совсем,
4: ну,
3: просто
4: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его, и пригласил его туда не я.
3: Да, я знаю.
4: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
3: Да, по-пацански, да.
4: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
3: Ну да, да, у него были
4: с этими героями.
3: «Барьеры».
4: У него были «Барьеры».
3: Да, да, да,
4: относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
3: Это мы тоже помним, да.
4: Да, да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством.
3: Такие, да.
4: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
3: А что вот
4: ведут себя?
3: Да, да.
4: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя. Двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
3: Писал.
4: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
3: Иштвана Саба, да.
4: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил. Это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
3: Ну да,
4: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
3: ну да, Матадор,
4: интеллектуально,
3: все, так сказать,
4: интеллектуально быстрым
3: проекты.
4: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
3: и напишут, и про кого угодно. Да, да,
4: на здоровье, я же не против.
3: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
4: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем уж в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Лем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
3: Ну, будем ждать окончания войны.
4: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
4: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу «Лебедева и другие против России» от 3 сентября 2026 года.
5: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищений и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
4: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами и специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
6: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать, и все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это как не позор?
7: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности Европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека, в этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилиях в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей, дела которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения на сайт нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и тех, той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушений.
5: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
6: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик суд не является и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000 постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них — это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их правонарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
4: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
7: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалоба Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть главное, что вот эти дела, они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет? На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, из того, что это проблема россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы.

0: последовательно и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос, то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Слушайте подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
5: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей, и рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
1: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках, избыточной бюрократии

0: или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
1: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 22 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 22 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 22 года и рассматривал. А другое направление — это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию. Да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 1926 году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
2: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
1: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно

0: 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник. И мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
3: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начала осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
4: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла, и как вы ее объясняете?
3: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
5: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по 5-й линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
3: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77-м году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден, и знакомился с материалами дела повторно. Я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
4: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
3: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эта информация оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
4: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
3: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, И он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, ну, не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела УКГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов. Выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
4: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
3: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки. Многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот. Так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
4: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
3: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
4: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
3: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения и подобных случаев. Вот прямо как Орехова я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
4: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
3: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. он был, ну, как бы вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, было, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать, его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
4: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
3: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт, ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им Кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь. Потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
4: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
3: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, значит, так решил.
4: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
3: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
4: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
11: Говорит радиостанция «Свобода».
12: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Добрый день, говорит радио «Свобода».
25: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти. И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Сейчас мы узнаем, ждать или нет.
0: Это была певица Лолита. Момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале фестивальный в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбитые из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол. Успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
3: Я бы даже не связывал это напрямую с ситуацией вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму, умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея российской операции была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Доброполья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия, действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому россияне будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальным атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянской Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот, и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий.
0: Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу 3 крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
4: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по 3 ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горячего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
5: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже 4-я атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
4: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован. Из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея «Продай воды». Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы «Радио Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
6: Ну, звичайно, будь-які
7: ну, конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через 2 месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды, но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
6: Просто штампують одні ті самі корпуси, ну, якщо воно действительно выходит эффективно, чему бы не, особенно в российских умовах.
0: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну а в России, как официально считается, все еще подводятся итоги 3 дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатам, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
8: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссии результатам. про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам, это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Слушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть свои обязанности. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8

0: Некоторые теперь называют DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральной Ассамблее ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. «Время свободы». Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящегося под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картолсу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов.
1: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как «закрыта навсегда». Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полвековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест. Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили сам?
0: Во время разговора с Картолсом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справа» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организацией интервью и поиском собеседников в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справа» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справа» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии другие интервью. В частности, бывший глава военной разведки Чехии Андер Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а о попытке создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года.

0: 2015 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
1: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы с нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна. Хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагменты стихотворения известного поэта Андрея Арлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнения по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
2: И не надо здесь духи. Мужики несут духи. Знаю все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
0: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
2: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей и гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально ни почем. Того, кто жил на 3 семерках с санцедаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
22: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
23: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев — Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
24: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
23: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым мне абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
9: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
23: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77-м году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
24: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы вводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
23: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эта информация оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон, это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
24: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
23: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, ну, не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов. Выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
24: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
23: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
24: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
23: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшный зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
24: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
23: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения и подобных случаев. Вот прямо как Орехова я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
24: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
23: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
24: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетке, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но... наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
23: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от... опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт, когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка, там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь. Потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
24: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
23: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
24: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
23: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Это мы живем свободно в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач четвертый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
24: Гостем «Радио Свобода» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
10: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
11: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
9: Цитируй «Свободу».
12: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
13: Был такой грех.
12: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
14: Свобода – это возможность выбора.
15: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
15: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
19: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Говорит радио «Свобода».
28: Говорит радио «Свобода».
29: Говорит радио «Свобода».
30: Говорит радио «Свобода».
31: Говорит радио «Свобода».
32: Говорит радио «Свобода».
33: Говорит радио «Свобода».
34: Говорит радио «Свобода».
35: Говорит радио «Свобода».
36: Добрый день, говорит радио «Свобода».
37: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
38: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
39: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки. Что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета?
40: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно?
38: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
39: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
40: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло. Наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
39: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже справимся. В конце концов и половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
41: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
39: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
42: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборов в Государственную Думу.
0: Пока россияне приходили в себя после трех дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
42: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
0: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
42: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
0: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
42: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот. Я думаю, что это в хороших правилах финансовой работы. Но когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
0: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
1: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
0: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может наоборот подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
1: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитывала. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
0: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
2: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
0: Бизнес просил правительство о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
3: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
4: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывать теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы государство, другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нет их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнесу законный, признаваемый. Ну а раз издержки вырастут, то получается, что в общем бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятия платить населению. Поэтому в итоге получается, что население с одной стороны заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
39: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги
4: наладить оборону? Нет, там это все довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они ее разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
39: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность. Ну, три новости утверждают, что это не коснется ценников. Но здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращении гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
4: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется. То снижается, то повышается. Поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда. И Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то неразрасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось. Надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал значит, такой доклад «7 столпов роста», и написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь. Иностранные инвесторы никакие деньги не дают. Китай не помогает. У российского бизнеса денег мало. У него с прибылью совсем паршиво. Многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
39: Дилетантский вопрос. А почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
4: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистополь. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены. Но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Армузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
39: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
5: Какой искусственный интеллект вам
40: помогает повышать налоги? И как вы думаете, может, уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике, как вы думаете?
42: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе в предыдущие годы мы старались, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП. Они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
3: Игорь, тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если следовать этому предупреждению Силуанова?
4: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны повышал налоги, с другой стороны все равно одалживал под покрытие дефицита.

0: в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26%, и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень не хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
1: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
2: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
2: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию, Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
4: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наша компания заинтересована и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию.

0: в соседние государства.
1: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
2: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет, его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти. Но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
1: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом. До 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли. Правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
3: Но дело в том, что в России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европы, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но в очень небольших количествах.
1: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
2: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
1: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
4: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
5: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
4: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие, например?
4: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». А были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда не
4: давали смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
3: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
4: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме, общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
3: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
4: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
3: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
4: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
3: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
4: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
3: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
4: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры — некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
3: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
4: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
3: Да-да-да, ничуть не уступающим
4: это
3: большому кино.
4: Ничуть
3: абсолютно
4: не уступающему, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
3: ну, да, 26 лет, собственно, да.
4: 26 лет
3: уже, да.
4: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах. изданных либо Марвелом, либо,
3: да,
4: либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
3: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
3: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
4: да,
3: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
4: Последний великий год кинематографа — это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», «Бойцовский клуб». Но
3: это тоже уже 27 лет с тех пор.
4: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
3: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
4: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
3: Значит, он вас не зацепил,
4: Я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
3: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
4: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, и пригласил его туда не я.
3: Да, я знаю.
4: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
3: Да, по-пацански,
4: да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались к друг другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
3: Ну да, да, у него были
4: с этими героями.
3: «Барьеры».
4: У него были «Барьеры».
3: Да, да, да,
4: относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
3: Это мы тоже помним, да.
4: Да, да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
3: А что вот
4: ведут себя?
3: Да, да.
4: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя. Двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
3: Писал.
4: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
3: Иштвана Саба, да.
4: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил. Это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
3: Ну да, только
4: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите за ним, издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
3: ну да, Матадор,
4: интеллектуально быстрым
3: проекты.
4: Человеком. Вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
3: и напишут, и про кого-то. Кажется, еще. Да, да,
4: на здоровье, я же не против.
3: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
4: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем уж в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Лем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
3: Ну, будем ждать окончания войны.
4: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответит на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
1: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
2: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
1: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
2: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии.
0: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 8 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Американский профиль Путина. Книжное обозрение. Бродский геолог и другие курьезы из жизни классика. Песня недели. Пол Маккартни на Суперболе. Фильм недели. Девушка на миллион долларов. Музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. «Атлантик Мансли» – мой любимый ежемесячный журнал в Америке. Возможно, потому что я вижу в нем прообраз тех перемен, которые, на мой взгляд, должны вернуть российским толстым журналам утраченную ими аудиторию. Суть в том, что вместо того, чтобы печатать, как и до сих пор делают в России, большую прозу, «Атлантик Мансли» публикует большие, иногда и огромные эссе, где с предельной детальностью тот или иной эксперт рассматривает вопрос, который он знает лучше всех. В мартовском, то есть еще не вышедшем выпуске журнала, таким гвоздем номера будет культурно-исторический и социально-психологический портрет, или, как говорят в Америке, профиль Путина. Раздобыв этот, составляющий в сущности целую брошюру очерк, я попросил Владимира Гадельсмана приготовить для слушателей «Американского часа» изложение этого материала. С чего начнем, Владимир?
2: Ну, давайте начнем с названия. «Самодержец по неволе». Или, если буквально, случайный автократ. Это название говорит само за себя. Путин вынужден быть тем, кто он есть. И вопрос, кто же он есть? Автор Пол Старобин, работавший в Москве шефом газеты «Business Week», утверждает, Путин не демократ. Ни царь Александр III, ни параноидальный Сталин, ни религиозный националист Достоевский, но по чуть-чуть от каждого. И это как раз то, чего вроде бы хотят русские. Статья поделена на три части, представляя Путина в трех ракурсах. Боец, чекист и верующий человек. Предваряется весь опус кратким вступлением, где сообщается, что он сова, то есть встает иногда часов в 11, ложится не ранее 2, любит работать в своем доме в Новоогарево среди березок и сосен, где принимает и визитеров, иногда чаще, чем в Кремле, живет с женой и 2 дочерьми, на участке есть конюшни, православная церковь, огород, взлетно-посадочная площадка для вертолета. Кругом, на почтительном расстоянии, естественно, роскошные и часто безвкусные, как замечает американец Пол Старобин, дачи, естественно, проверенных доброкачественных богачей. В Кремле строгий кабинет, рядом православный уголок, где можно замаливать грехи. Предшественник Борис Ельцин не жаловал это место, Путин наоборот. Дело тут не в количестве грехов, но в атеизме первого и религиозности второго. Соответственно, первый любитель выпить, второй трезвенник. Тут же во вступлении приводится известное выражение «тяжела ты шапка Мономаха» и рассказ о Беслане о том, что, выступая перед нацией, Путин выглядел человеком растерянным, с содранной кожей. Мы продемонстрировали слабость, а слабых бьют его слова. Но через несколько дней вновь жесткость и бескомпромиссность. Ряд мер, вроде назначения губернаторов сверху, призванных установить кремлевский контроль над страной.
1: Володя, все американские кремлинологи сходятся в том, что Путин сложный характер. Бывший полковник КГБ, он порой обдуманно скрытен, ссор из избы не выносит. Многие аналитики считают, что путинский характер определен его советским прошлым, службой в Германии, в Дрездене, его знакомством не понаслышке с немецкой культурой. Американский биограф Путина назвал его «немцем в Кремле». Характер сложный и двойственный. Внешне, по своим убеждениям, Путин обращен к Западу, внутренне, сердцем, славянофил.
2: Да, Саша, короля играет его окружение. И журналисты, мы с вами в том числе, тоже. Может быть, разнообразие мнений и высказываний делает этот характер сложным, а вовсе не сложность натуры. В сказке про короля мы помним замечательный финал. Король-то голый. Но что такое немец в Кремле, например? Немцем был Гёте, Гитлер тоже. Что такое русский? Это Путин, но это, скажем, Иван Андреевич Крылов, который в КГБ не служил, писал басни, наверное, знал и воплощал русский характер не хуже, верно? Тем не менее, автор нашего очерка уверенно утверждает, что Путин – это русский характер, в котором русскости больше, чем было, допустим, в Ельцине, и предлагает рассмотреть все слагаемые, ну, не все, 3 слагаемых этого характера. Боец, чекист и верующий человек, как я сказал уже в начале. Начнем с бойца. Взгляд журналиста обращен к детству нашего самодержца по неволе. Слабый, побиваемый другими детьми, послевоенное небогатое детство, первые слезы обиды и желание противостоять обидчикам. Как следствие, бокс, самбо, дзюдо, слова тренера. он дрался, как снежный барс, добиваясь победы любой ценой. Такая красивая фраза. Но наиболее интересным в этой части журналистского материала показались мне наблюдения американского ученого, женщины, специалистки в двух областях, в политике и в физиогномике, науке, определяющей характер человека по его внешности, движениям и так далее. Честно говоря, я думал, что эта наука забыта. Но вот ученая эта дама смотрит на политического лидера и что-то видит более вооруженным глазом, чем мы с вами. Она показала журналисту замедленную съемку с Путиным. И тот был поражен. Оказывается, левая сторона самодержца функционирует нормально, а правая нет. Скованная рука, подергивание плечом, подволакивающаяся нога, не принимающая на себя целиком вес тела. Все движения начинаются слева. А она пригласила эту женщину-эксперта в области медицины, и те рассказали о возможных болезнях в прошлом. Это мог быть легкий инсульт, родовая травма, полиомиелит в детстве. И любопытный вывод эта женщина делает в сторону характера. Из-за поврежденной стороны у Путина ограниченные возможности движения в сторону. Для него предпочтительнее двигаться, так сказать, в головно-хвостовом стиле, как рыба или рептилия. Отсюда же необыкновенные волевые качества, соответствующие стремлению удержать тело сбалансированным. Когда эта женщина, мисс Коннорс, узнала об успехах Путина в спорте, она была просто ошеломлена. Это все равно, что фигурист со сломанной ногой стал бы олимпийским чемпионом, сказала она.
1: Если хотя бы с оговорками принять эту гипотезу, то не слишком лестное сравнение Путина с рептилиями может напомнить нам, что эти существа реактивно реагируют на чужака мгновенным и прямолинейным выпадом. Действия Путина на Кавказе убедительно иллюстрируют это. А вообще указания на физические недостатки, которые определяют характер вождя, не редкость. Мы вспоминаем немедленно и парализованного Рузвельта, и Сталина с сухой рукой, и малый рост многих диктаторов. Рузвельт, правда, другой, Теодор, кстати, говорил: «Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь».
2: Чеченская война, продолжает автор очерка в «Atlantic Monthly» Пол Старобин, характеризует Путина как беспощадного и жестокого политика. И что касается дубинки, которую вы справедливо заметили и процитировали Рузвельта, там не наготове в Чечне, она вовсю колотит. Вы цитируете Рузвельта «не повышай голоса». Действительно, Путин в основном контролирует эмоции, но может и взорваться, быть грубым и язвительным. Все помнят эти самые штуки, вроде «мочить в сортире». Вскоре после Беслана, надо сказать, он принимал иностранных журналистов в Ново-Огарёво. Его биограф Александр Рар сказал американскому журналисту: «Он выглядел воинственно. Он как спортсмен. Никаких следов шока. Сила, мускулы, сфокусированность на противнике». Вот так. И здесь уместно перейти к чекистской составляющей портрета Путина, или лучше мифа, в создании которого мы с вами участвуем. Вот, например, коллеги президента говорят о взгляде Путина, пронизывающем насквозь и не позволяющем собеседнику лгать. «Эти глаза напротив», как пелось в песенке.
1: О Сталине тоже ходили подобные легенды. И именно американский фотограф Джеймс Эбб, фотографировавший Сталина, говорил в 1932 году, что глаза – это 75% портрета. И вот по мере того, как он всматривался в товарища Сталина, этот фотограф все больше впечатлялся своей моделью. Способность взглядом хирургически проникать в вашу голову, извлекать оттуда ваши мысли и выкладывать их перед вами же – это пугающая способность.
2: О да, но это ценная способность для чекиста, согласитесь. Меня заинтересовало в очерке вот что. Ранняя зрелость Путина-чекиста. Зрелость особого толка. Учась всего лишь в 9 классе школы, он пришел проситься на работу в ГБ. По его же собственному утверждению, сказалось увлечение шпионскими романами, соображение, что один шпион может решить судьбу тысячи человек. Это ли не более верный, чем дзюдо, способ дать сдачи всем своим обидчикам? Все сбылось, но позже, после окончания юридического факультета Ленинградского университета. Каковы качества Путина как чекиста? Холодный расчет, неприметность, выверенная тактика. Журналист полагает, что его действия по установлению контроля над средствами массовой информации или по назначению губернаторов связаны с его чекистской ментальностью, которая не столько против идеи демократии, сколько против присущего демократии хаоса. Далее. Подозрительность и скрытность. Близкое окружение, человек 5-6. Два ближайших помощника, Игорь Сечин и Виктор Иванов, оба в прошлом гэбисты. Из тех, кого Путин не знал до своего президентства, Сурков. Расправа с олигархами, арест Ходорковского, развал ЮКОСа, опять же, отлично иллюстрируют чекистские способности президента. Здесь, говорит Пол Старобин, важно, что меры Путина находят одобрение. Причем не только в простом народе, недолюбливающем богатых, но и среди деловых иностранцев. Выбор таков, говорит один из них, уолл-стритовский делец. Или власть мафии, или авторитарный президент.
3: Да, не зря вы Крылова вспоминали. У сильного всегда бессильный виноват.
2: А вот, Александр, кстати, анекдот, который я только на днях услышал, на тему Крылова и одновременно на тему «сильный отбирает у слабого». Вороне где-то Бог послал. Тут подбегает лисица, дает вороне по шее, забирает сыр и скрывается. Ворона. Однако, как басню-то сократили. Удастся ли? По-моему, замечательный анекдот. Спрашивает автор очерка Путину избежать соблазна грабить награбленное. И отвечает. Нужны геркулесовые усилия, чтобы не урвать. Внешне все пристойно. Его зарплата $5000 в месяц. Ну, просто средний американский программист. Будем надеяться на религиозный пыл президента. Об этом последняя часть статьи господина Старобина, который навестил в Сретенском монастыре отца Тихона, личного исповедника Путина. Репутация отца Тихона как политика от церкви и националиста внушала журналисту опасения. Ну, вроде все получилось хорошо. Ряса, борода, в общении прост, легок. Ну и вот такой примерно диалог. Не является ли Путин духовным наставником нации, верховным представителем национальной идеи? «О да», — отвечает отец Тихон, — «роль первого лица в России огромна, гораздо больше, чем в Америке. Это может быть как положительным явлением, так и отрицательным. При Александре III, сильном царе, который говорил, что у России нет союзников за исключением ее армии и флота, страна выглядела грозно, наравне с Европой. При Ленине Россия превратилась в монстра». Вопрос. Какой урок преподает России Путин? Ответ. Работа. Умение работать. Кроме того, первый истинно христианский лидер со времен Николая II. Идея сильной нации. Как Александр III, он знает, что Россия может рассчитывать только на себя. И тут с болезненной улыбкой Тихон добавляет. У нас нет союзников, кроме слабой армии и слабого флота. Старобин пишет, что он слышал из некоторых источников о том, что православие является очень желательным для тех, кто идет сегодня во власть. Якобы при рассмотрении кандидатов на пост федеральных министров Сергей Иванов спрашивает об их отношении к православию. Не хочет ли он покреститься, если его отношение благосклонно? Да, и немедленно. Иванов звонит отцу Тихону, они с кандидатом в православные садятся в машину и едут в церковь. Когда американский журналист спросил об этом отца Тихона, правда ли, тот загадочно улыбнулся и ответил, что не только государственные люди, но и совсем простые приходят за тем же. Мистер Старобин не сомневается, что вера господина Путина истинная. Он опять же ссылается на экспертов, наблюдавших поведение президента в церкви. Ну что ж, типичная американская страсть к тестированию.
3: Вы знаете, Володя, возможно, еще и потому, что образ Путина, нарисованный Старобиным, идеально вписывается в самую знаменитую американскую монографию России. Это классический труд Джеймса Биллингтона «Икона и топор».
2: Да, похоже. Но Старобин перечисляет и соответствующие факты. Патриотическое православие, в направлении которого движется Путин, его деятельность по объединению православных церквей за границей, в Нью-Йорке в частности, установление Дня национального единства вместо годовщины Великой Октябрьской революции, все это пылко одобряется отцом Тихоном. «Мы не готовы к демократии, нам нужен царь, сильный президент, национальная объединяющая идея. Все эти расхожести, замечает журналист, то и дело слышны из уст людей, находящихся у власти. Но и не только. Ирина Хакамада говорит, что либеральные идеи западного толка поддерживает не более 15% населения». Едва ли Запад, резюмирует Пол Старобин, способен переубедить Путина. На Запад в России смотрят с завистью, высокий уровень жизни, но зависть означает и ненависть, и подъем националистических и горделивых чувств. Вспомним еще одного великого русского, Достоевского, и его униженных и оскорбленных. «Мы, говорят русские, победили Наполеона и Гитлера, нечего нам указывать, мы спасли мир, мы боремся против исламского экстремизма, мы». И мы, говорят бюрократы и прохиндеи, ссылаясь на возможный хаос, мы к демократии не готовы. Так или иначе, в очерке, который мы сегодня обсуждали, портрет Путина получился противоречивым, но не безнадежным. Вот только я сомневаюсь, что существуют усредненные черты русского человека, что ими наделен господин Путин и что в этом залог его популярности. Мне всегда казалось, что для понимания русского человека, его черты, его характера, лучше бы обратить свой взор на русскую классическую литературу. Басню Крылова, например, которая уже сегодня упоминалась. И извлечь не только из этой басни, но и вообще из басен Крылова, извлечь из них соответствующий урок. Главное в нашем конкретном случае помнить, что срок правления, сколь бы долго ни продлевался, кончится, а басню сократили.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
3: К уже немалой американской библиотеке «Братскологии» недавно прибавилась важная книга – английская версия воспоминаний Людмилы Штерн. Готовя свою книгу к встрече с американскими читателями, автор так расширил ее, что мемуары о Бродском стали еще и своеобразной энциклопедией, рассказывающей о жизни ленинградской богемы 60-х годов, о ее ценностях, ее идеалах, ее достижениях и странностях.

0: предисловии.
1: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
0: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих сцил и харибд. Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
1: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии. Ошеломленный начальник попросил меня проводить моего товарища до лифта.
0: Часто Бродский показан таким, каким он представал в глазах других людей. И это помогает нам увидеть поэта в новом ракурсе. Например, однажды Бродский читал стихи в квартире Штернов, когда там гостил приехавший из деревни родственник домработницы дядя Гриша.
1: Распевное чтение Бродского, в котором как-то отразились традиции церковных песнопений, произвело на дядю Гришу такое впечатление, что он начал креститься. А потом вынес такое суждение. «Нет, непростой он человек. Бог Иосифа вашего отметил и мыслями одарил».
0: История мировой литературы честно предупреждает нас о том, как часто великие поэты бывают порывисты, импульсивны, безжалостно остроязычны, убийственно несправедливы. Вспомнить только эпиграммы Лермонтова, грубости Маяковского, скандалы Есенина, резкости Цветаевой. Бродский не исключение, и Людмила Штерн не боится рассказать об обидах, которые он наносил и ей, и многим другим. Но из ее книги мы узнаем и о том, как часто он сожалел о вылетевших словах, раскаивался, пытался загладить. А уж если человек оказывался в беде, отзывчивость Бродского, его готовность помочь стремительно превращалась в поступок. Его строка «Только с горем я чувствую солидарность» не оставалась просто красивыми словами. Книгу украшает множество фотографий из семейного архива Людмилы Штерн, вдвое больше, чем в русском издании, включая самые ранние, конца 50-х, начала 60-х годов. Важное добавление в английском издании – указатель имен. В книгах мемуарного характера указатель просто необходим. Он нужен не только историку литературы, но и простому читателю, который любит возвращаться к заинтересовавшим его персонажам, уточнять, сравнивать. Возможно, кто-то из строгих критиков заявит, что в книге нет Бродского великого поэта. Действительно, Людмила Штерн описывает Бродского только в заботах суетного света, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И тем не менее, великий поэт присутствует в книге самым простым и естественным образом, своими стихами. Они рассыпаны в тексте густо, большими отрывками, а порой и целиком. И видно, что автору не было нужды рыться в собрании сочинений Бродского в поисках подходящих цитат, ибо она была одним из тех, кто первым расслышал в строчках начинающего стихотворца «гул сфер» – выражение друга Бродского, американского поэта Дерека Уолкота. И десятки и сотни его стихов живут в ее памяти с юности.
2: «Страницу и огонь, зерно и жернова». Секира острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви. как солнце.

0: собственный свой голос.
1: Подчиняясь безжалостным статьям Кодекса скромности, Людмила Штерн не рассказывает о своем участии в кропотливом и небезопасном деле сбережения неподцензурных стихов в советское время. На самом же деле угроза обыска, ареста, увольнения висела над каждым, кто по ночам перепечатывал, перефотографировал, сохранял и рассылал любые тексты, не получившие официального одобрения. А Людмила Штерн продолжала участвовать в подготовке самиздатского собрания сочинений Бродского даже в 1974 году, когда двое участников этого начинания, Владимир Марамзин и Михаил Хейфиц, уже сидели за это в тюрьме. Бродский поэт был частью ее жизни и души в течение многих-многих лет. И это придает ее воспоминаниям о Бродском человеке особую ценность.

0: свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
3: Сегодня мы будем говорить о флейте. Очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте. Ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейты — это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. Фильм «Недели». «Девушка на миллион долларов». Песня «Недели». Пол Маккартни на «Суперболе». Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в котором мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Февральский выпуск нашего альманаха мы откроем разговором о балете, вернее, о балетной критике. В центральном для культурной жизни Америки печатном органе, газете «Нью-Йорк Таймс», произошла смена караула. После 27 лет работы ушла со своего поста Анна Кисельгов, критика, которая сделала необычайно много для русского балета. Благодаря своей высокой репутации, именно она чаще всего определяла рецепцию сперва советского, а потом российского балета на американской сцене. Ну а поскольку балет был и во многом остается самым, пожалуй, успешным русским экспортом в Соединенные Штаты, критика Кисельгов, ее вкусы и пристрастия играла важную роль по обе стороны океана. Соломон, с этого я и предлагаю начать нашу беседу. Какова роль Анны Кисельгов в формировании вкусов американских балетоманов?
2: Ну, роль Анны Кисельгов, конечно, в первую же очередь определяется тем, как любил говорить мой шеф, по журналу «Советская музыка», у какого печатного станка ты стоишь. А поскольку она стоит у самого важного в стране печатного станка, то и роль эта чрезвычайно велика. Причем, вот вы спросили насчет балетоманов. Вот как раз, может быть, американские балетоманы, те, которых я знаю, может быть, и скептичны. Иногда относятся к писаниям Кисельгов и предпочитают каких-то других специалистов. Но менеджеры, те люди, от которых будет зависеть, приедет или не приедет в следующий раз та или иная балетная труппа в Нью-Йорк, они-то как раз выше всего ценят оценку «Нью-Йорк Таймс». И в этом плане мнение Кисельгов всегда было решающим.
1: Анна Кисельгов ведь русская по происхождению.
2: Да, она русская по происхождению, знает хорошо русский язык, читает по-русски, интересуется очень действительно русским балетом, действительно глубоко его изучила, лучше многих отечественных критиков. И если мне нужно узнать вот действительно, какова та или иная постановка, я, пожалуй, больше поверю Ане Кисельгов, чем любому известному мне российскому балетному критику.
1: Последние годы особенно интересны были ее отзывы о балете Эйфмана, не так ли?
2: Но именно из-за ее оценок Эйфмана разыгрался такой сыр-бор вокруг Анны Кисельгов в России. То есть в России на сегодня любой балетоман знает про Анну Кисельгов. И прежде всего он знает про нее то, что она, как любят говорить американцы, единоручно, single-handedly, да, что называется, сделала из Эйфмана сенсацию. И обеспечила Эйфману, эстетика которого противоречит вкусам подавляющего большинства других американских балетных критиков. Так вот, именно Кисельгов своими восторженными рецензиями о Эйфмане добилась того, что практически с 98 года каждый год Эйфман со своей труппой возвращается в Нью-Йорк. Это прежде всего действительно заслуга Кисельгов.
1: Анна Кисельгов сказала, что с Эйфманом возвращается сюжетный балет на американскую сцену.
2: Да, и она добилась того, что этот сюжетный балет был принят публикой американской в лице именно Эйфмана.
1: Что вы можете сказать о критике, пришедшем ей на смену?
2: Вы знаете, я Кисельгов знаю вот как раз эти 27 лет. Это очень смешно. Я с ней познакомился, я очень хорошо даже помню этот прием, в тот момент, когда ее назначили главным балетным критиком. То есть 27 лет мы с ней знакомы, слава богу. И у нас не очень хорошие отношения. Но критика, который пришел ей на смену, я тоже знаю уже 20 с лишним лет, потому что он все это время работал в газете «Нью-Йорк Таймс». Его имя Джон Роквелл, и он был музыкальным критиком в «Нью-Йорк Таймс» все эти годы. Поэтому назначение Роквелла — это такой сюрприз и для меня, и для моих нью-йоркских друзей. Никто не понимает, почему человек, прорабатывавший столько лет в качестве музыкального критика, вдруг так резко меняет, можно сказать, свою профессию и становится балетным критиком, в то время как вокруг довольно большое количество как бы безработных критиков, которые с удовольствием бы приземлились в «Нью-Йорк Таймс».
1: Чем отличаются его вкусы, его пристрастия?
2: Вот теперь в балетной области мы об этом узнаем. И, конечно же, все любители русского балета и профессионалы русского балета, они сейчас немножко дрожат, как я понимаю. Все хотят узнать, какова будет позиция Джона Роквелла. Одной из первых его рецензий, кстати, в «Нью-Йорк Таймс» в качестве главного балетного критика была статья о вашингтонской премьере «Золушки», которая шла уже несколько лет на сцене сцене Мариинского театра в постановке Алексея Ратманского, ныне, как известно, художественного руководителя балета Большого театра. Так вот, должен сказать, что эта рецензия показала, что у Рокуэлла есть, что называется, зубки, что он может укусить, потому что рецензия довольно-таки строгая. Он говорит о том, что постановка Ратманского дико неровная, и говорит, что она чересчур для него эксцентричная. Но, конечно, в качестве бывшего музыкального критика восторженно отзывается о музыке Прокофьева. Это ведь классическая партитура. Отрывок из музыки Прокофьева к «Золушке» прозвучит в исполнении дуэта фортепианного Марта Аргерих и Михаил Плетнев.

0: Следующую тему нашего альманаха нам подсказал слушатель из России Александр Шуликовский. Обычно я отвечаю нашим корреспондентам в частном порядке, но вопрос, поднятый в этом письме, показался мне настолько интересным, что его есть смысл обсудить в эфире. Вот цитата из письма. Соломон Волков назвал Марту Аргерих одной из двух-трех, ну, максимум четырех самых интересных фигур современного пианизма. Что, пишет наш слушатель, не противоречит моим представлениям. Но интересно, спрашивает он, кто же еще эти два-три пианиста? Ну, один явно Плетнев, если понимать фразу так, что эти фигуры должны сегодня играть интереснее других, то, скорее всего, сюда не попадут Брендель, Клиберн, Угорский, Полини. Думаю, молодежь, Володось, Ланг-Ланг и даже Кисин. Соломон тоже вряд ли их имел в виду. Так кто же эти еще один или двое? Соколов, Погорелич, Пирес, Афанасьев, Луганский, Версаладзе, Лупу. Вот такое письмо. Итак, Соломон, что же вы ответите нашему слушателю-меломану?
1: Ну, я скажу, что он весьма проницательный человек. Мне вкусы его в музыке очень нравятся, очень мне они по душе. И отвечу ему так. Действительно, вы угадали. Я не хочу расставлять как бы моих любимцев в определенном порядке, но если называть фамилии, то не обязательно, как я уже сказал, по порядку, то, конечно же, это будет Аргерих, это будет, как вы правильно угадали, Плетнев. Для меня это также Ашкенази. Кинази, пианист, который редко очень в данный момент появляется именно в качестве пианиста, он гораздо чаще выступает как дирижер. И Андраш Шиф, венгерский пианист, тоже очень тонкий и интересный музыкант. Кроме того, я бы посоветовал нашему слушателю, коли уж он углубляется вот в такие тонкости, найти диски, может быть, это будет трудно, но найти диски таких чрезвычайно интересных пианистов, как Александр Рабинович, Олег Башнякович, Ричард Гуд, Валерий Вишневский и грузин Надар Габуния. Каждый из них вот в своем репертуаре по-своему очень тонкий и интересный музыкант. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мой список не претендует ни на какую объективность. Это мой личный выбор. Другие назовут, может быть, Полини или Брендель или Кисина из тех, вот кого и слушатель наш назвал. Но вот мой выбор был бы таким. И я хотел бы заострить внимание на одной из недавних и очень редких, как я уже сказал, записях Владимира Ашкина. Он замечательно, очень тонко, интересно, глубоко интерпретирует в последнее время фортепианную музыку Шостаковича. И вот как он играет одну из прелюдий Шостаковича из цикла того «24 прелюдии и фуги».

0: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
1: Сегодня мы будем говорить о флейте. Очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте. Ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта — это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Никогда не надоедает следить за тем загадочным процессом, который каждый год выжимает необъятную американскую кинопродукцию, чтобы, процедив несколько сотен фильмов, оставить тот десяток картин, что вступают в борьбу за «Оскар». Азарт, конечно, связан с тем, что этой процедуре свойственен спортивный, состязательный характер. Именно он привносит в эстетическую игру элемент случайности. Непредсказуемость, этот вечный агент хаоса в расчисленном коммерции голливудском мире, оставляет тот зазор свободы, в котором и происходит самое интересное в искусстве. В этом году таким неожиданным возмутителем покоя обещает стать незаметно выбившийся в пятерку лидеров фильм Клинта Иствуда «Девушка на миллион долларов». Картина вышла в ограниченный прокат в Америке в самом конце декабря и сразу же была номинирована на несколько «Оскаров», а именно лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая мужская роль, конечно же, сам Клинт Иствуд, лучшая женская роль Хилари Свенк и лучшая мужская роль второго плана Морган Фримен. Подробно об этой картине рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: С моей точки зрения, это лучшая американская картина прошлого года. Клинт Иствуд уже получил премию за лучшую режиссуру Американской гильдии режиссеров, и это точный индикатор того, что и «Оскар» за лучшую режиссуру, скорее всего, достанется ему же. Иствуд, как режиссер, хорош именно в самых традиционных американских жанрах. Вестерн, гангстерский фильм. И вот еще один очень традиционный американский жанр – фильм о боксе.
1: Да, Андрей, боксерские фильмы – специфический голливудский жанр. Любопытно, что в довоенном немецком кинематографе самым популярным спортом в кино был альпинизм. Этим, кстати, прославилась Лени Рефеншталь. Но в Америке король спортивных фильмов – бокс, конечно. Вспомнить хотя бы «Рокки» или соперника Иствуда в нынешнем «Оскаре» Скорсезе с его знаменитым «Бешеным быком». Как вы думаете, откуда такая любовь к боксерскому кино?
2: Вы знаете, Саша, бокс ведь не только исключительно популярный вид спорта в Америке, да и во всем придумавшем его англосаксонском мире. Бокс – это еще точная жестокая метафора жизни. Физическое единоборство двух спортсменов, которое, хотя и облачено в формальные рамки и нормы цивилизованного общества, больше всего напоминает схватку двух противников еще до того, как человек изобрел какое-либо оружие.
3: Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself.
2: Клинт Иствуд играет Фрэнки, состарившегося боксера, а теперь тренера и владельца спортивного зала. Каждый день Фрэнки приходит в свой зал и каждый день ходит на службу в католический храм. Более того, он задает странные для столь, казалось бы, религиозного человека вопросы священнику. Например, ему никак не удается постичь концепцию непорочного зачатия. Однажды священник говорит ему: «Фрэнки, ты ходишь в церковь каждый день вот уже 20 лет. Обычно так часто ходят в церковь те, кто не может себе что-то простить».
3: Frankie, I've seen you at mass almost every day for 23 years. The only person who comes to church that much is the kind who can't forgive himself for something.
2: Однако нам не дано узнать, чего не может простить себе в прошлом Фрэнки, хотя у зрителей появляются определенные догадки. Но нам предстоит узнать, что не сможет простить себе герой Иствуда. В спортивном зале Фрэнки живет его старый приятель, ослепший на один глаз боксер Эдди Скрэп Айрон. Его играет Морган Фримен. Он убирает в зале, а заодно дает советы молодым боксерам. У Эдди, как мы быстро понимаем, совершенно особые старые отношения с Фрэнки. Однажды в этот зал приходит девушка, Мэгги Фитджеральд. Она хочет стать боксером. Она хочет стать чемпионом. И она знает, что Фрэнки – тот самый единственный тренер, который может сделать ее чемпионом. Фрэнки отказывает Мэгги: «Я не тренирую девушек». Но Мэгги приходит опять и опять. Поздно вечером, ночью и даже в свой день рождения. И Фрэнк, не без участия Эдди, сдается.
4: Mr. Dunn?
3: I owe you money.
4: No, sir.
3: I know your mama.
4: Thought you might be interested in training me.
3: I don't train girls.
4: People see me fight, say I'm pretty tough.
3: Girly, tough ain't enough. If I take you on...
2: У истории, которая произойдет в фильме, есть рассказчик. Это Эдди Скрэп Айрон. Хриплым шепчущим голосом знаменитого актера Моргана Фримена рассказывает нам фильм, а заодно и то, чего мы не знаем или не понимаем в боксе. Словно это большое подробное письмо кому-то. Собственно, это и есть письмо. И кому оно адресовано, мы узнаем только в конце картины. В боксе нет ничего естественного. Так начинается одно из этих писем. В боксе ты делаешь противоестественные вещи. И затем следует насыщенное техническими деталями описание «почему». Как должна двигаться левая нога, если ты собираешься ударить правой? Как должна двигаться правая нога, если ты собираешься нести удар левой? Я люблю профессиональные подробности в кино, люблю это как, неведомого мне мира, неизвестных мне профессий. Как ни странно, мы редко это видим в кино. Картина Иствуда полна предельно точных подробностей. Вы выйдете из зала, зная боксе несравненно больше, чем раньше. Не гарантирую, впрочем, что вы полюбите бокс, если он вам и прежде не нравился.
1: Да, Андрей, я разделяю вашу любовь к техническим деталям. Думаю, этот прием ввел в искусство Хемингуэй. Помните его описание «Кариды»? Кстати, у большого поклонника Хемингуэя и боксера-любителя Довлатова есть ненапечатанный текст «Один на ринге». Довольно смутная вещь. Но одну деталь я запомнил. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета.
2: Замечательная и страшная деталь. Детали и атмосфера полуспеха фильма, и, наверное, книги тоже. Иствуд замечательно создает атмосферу. Улица на окраине города, где в неприглядном, похожем на склад здании, находится боксерский зал. Сам этот зал с изношенными снарядами, кирпичными белыми стенами. Кажется, даже ощущаешь вечный, неизменный запах пота. Это сцена для театра мужской игры, мужской бравады. И в этом мужском мире абсолютно одинокая девушка, которая хочет стать бойцом-призером, прайс-файтер. Иствуд рассказывает историю своих персонажей, создавая высокое драматическое напряжение. Вторая половина успеха фильма. Мы сопереживаем и Мэгги Фитджеральд, готовы, как велит Фрэнки, беспрекословно выполнять каждое его требование. И Фрэнки, который безуспешно пытается эмоционально дистанцировать себя от своего боксера.
1: Андрей, по-моему, тут возникает естественный вопрос. Как Клинт Иствуд справляется с двойным набором обязанностей? В каких отношениях тут находится актер Иствуд с Иствудом-режиссером?
2: Он не только справляется с двумя ролями, он, между прочим, еще и продюсер и автор музыки в фильме. Однако вернемся к Иствуду-актеру. В одном из боев у Мэгги сломан нос. Фрэнки, как менеджер, хочет сдать бой. Мэгги нужен немедленный медицинский уход. Но Мэгги умоляет Фрэнки остановить кровь и продолжить бой. «Если ты остановишь кровь, я ее нокаутирую», — умоляет Мэгги. И нехотя Фрэнки соглашается. Сцена, когда Фрэнки прямо на ринге, в углу, вправляет сломанный хрящ и останавливает кровотечение, запомнится каждому. Это точка равновесия, переступив которую, Фрэнки меняет баланс всей истории. Он переступает грань, которая знакома, наверное, каждому из нас. Где и когда остановиться? Где и когда подчиниться инстинкту самосохранения, уйти побежденным? Или же повысить ставку и опять рискнуть? Мэгги рискует всем, когда со сломанным носом опять выходит на ринг. Она заканчивает эту схватку почти мгновенным нокаутом. В фильме задействованы, как мы говорим по-английски, все эмоциональные кнопки. Перипетии боев и напряженное ожидание неминуемого главного кризиса поглощает наше внимание. И когда приходит кульминация, все драматургически подготовленные обстоятельства становятся на свои места. Иствуд заканчивает свой чисто американский, жесткий, глубокий фильм шоком, о котором, я уверен, будет еще долго говорить Америка.
1: Песня недели. У микрофона Григорий Эйдинов.
5: Состоявшийся в воскресенье во Флориде Супербол, финальный матч американского футбола, самый большой после Рождества зимний праздник Америки. В Филадельфии, родном городе одной из команд, люди закладывали свои дома, чтобы оплатить поездку на Супербол. При этом банки не смогли справиться с количеством запросов. За почти 40-летнюю историю у этого мега-события установились свои традиции. Непременные выступления знаменитых спортсменов, комментаторов, актеров и политиков. Демонстрация самой дорогой телерекламы. Но изюминка программы – мини-концерт знаменитого музыканта в середине игры. В этом году квакеры проиграли пуританам. Кубок достался бостонской команде «Патриоты». Но всех примирил концерт самого Пола Маккартни. Тысячи болельщиков всех возрастов заполнили поле огромного стадиона, где только что сражались их команды. И под морем рук и зажигалок пели вместе с любимым битлом с детства знакомые песни. Как, например, вот эту уже бессмертную классику. Супербал 39-го Супербола, Пол Маккартни. «Hey Jude». All right, sing along!

На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа, друзья. Но у меня есть, однако, маленькая просьба. Не посылайте мне письма в приложении, то, что называется attachment. Я, к сожалению, не могу их открывать. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и телеграм-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
10: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
11: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки, что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
12: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно?
10: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
11: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
12: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
13: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
14: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
13: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
15: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
16: Пока россияне приходили в себя после 3 дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
10: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
16: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
10: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
16: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
10: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот. Я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
16: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
17: Будем принимать решения, исходя из фактов.